0: Весела Коледа!
1: Christmas Jam, Варка!
2: Joyeux Noël!
3: Hello, Christmas!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Веселый Швён!
8: Merry Christmas!

0: Весела Коледа!
1: Christmas Diam, Варка!
2: Joyeux Noel!
3: La Christmina!
4: Buon Natale!
5: С Новым годом!
6: Feliz Navidad!
7: Веселых свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!